Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Причем работать можно удаленно, опыт не требуется, а из навыков нужно хорошо разбираться во вкусах, отслеживать гастрономические тренды, ну и придумывать новые вкусы, конечно же. Звучит, будь то сливочный пломбир, тает во рту вкусно, сладко, кайфово. Интересно, кстати, Snoop Dogg пробовал нашу лакомку? Может быть, предложить ему за десятку тысяч зеленых авось прокатит?
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Good. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, пауза. Сбербанк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе.
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
12: «Лаврадио».

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшие крылышки в соусе сладкий чили, аппетитный цезарь, пикантная хашмала и другие новинки уже в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58 50. 8.48. Лицензия 14572.
6: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
8: «Лав Радио».

0: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 9 часов утра.
5: Каждого утра. Красавцы Love Radio.
6: Доброе утро, среды. Меня зовут Сергей Сорокин. Впереди целых 4 часа с красавцами Love Radio. Как вы просыпались сегодня? Дайте угадаю. В 6 утра, верно? Думаю, что да, ведь в 7 нужно уже выйти из дома, а к 8 учащимся надо быть в учебном заведении, ну и вам дальше еще на работу нужно отправиться. А как вы хотели? Начался 6-7 учебный год, так что 6 утра.

0: и семерки нам с вами будут встречаться часто. С этим давайте смиримся. В первый класс, кстати, сегодня отправились дети, родившиеся в 2019-м. Ну, так, для справки, в этом же году вышли «Мстители. Финал», «Джокер», закончилась «Игра престолов». И, кстати, до сих пор ее не посмотрел. Наверное, уже и не стоит начинать. Ну и в том же 2019-м Билли Айлиш выпустила свой самый успешный трек «Bad Guy». Музыки сегодня в эфире Love Radio будет, как всегда, много, на любой вкус. В ближайшие 15 минут просыпаться будем под Нюшу и ее Амора, под Оливию Адамс и ее Fool Me Ons, а прямо сейчас Ave Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
1: Красавцы Love Radio.

0: быстро очнуться и прийти в себя. Ну, например, экстремальное пробуждение. Помните, как в детстве, а может быть и сейчас, кстати, кто-то так делает, набирает в рот холодную воду и смачно так орошает тебя сладко спящего. Бодрит неимоверно, уже через мгновение ты готов ко всему. Более лайтовый способ тоже имеется, причем принцип плюс-минус схож с предыдущим. Набираем в плейлист классные треки и запускаем их на полную громкость. Соседи, кстати, тоже смогут проснуться и, возможно, даже скажут тебе спасибо. Пользуйся и делай это осторожно. Уже в ближайшее время расскажу, кому сегодня очень важно найти поддержку единомышленников. А чуть ранее в эфире Love Radio Costa La Costa, Cherry Lady, и еще послушаем Timber City, Self Aware.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
12: Love Radio.

0: Трип. Переходим к звездному прогнозу на сегодня.
1: Овны.
0: Будьте готовы к неожиданностям, они могут изменить вашу рутину.
1: Тельцы.
0: Сегодня ваша энергия активирует окружение, не стесняйтесь вести за собой.
1: Близнецы.
0: Вселенная готовит для вас череду невероятных сюрпризов.
1: Раки.
0: Осторожность в словах сегодня особенно важна, имейте это в виду.
1: Львы.
0: Ваша жизнь полностью изменится, если вы откроетесь новым идеям.
1: Девы.
0: Не бойтесь общаться, знакомства откроют неожиданные двери. О как.
1: Весы.
0: Если возьмете на себя инициативу в проекте, то результаты вас просто поразят.
1: Скорпионы.
0: Поставленные перед вами задачи легко решаются. Главное, вперед.
1: Стрельцы.
0: Не забывайте делиться своим мнением, ваш голос очень важен.
1: Козероги.
0: Так-так, стремитесь к стабильности, и вскоре вы получите заслуженные плоды.
1: Водолеи.
0: Ваша уверенность будет служить вам компасом в сложных ситуациях.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы, ищите поддержку у единомышленников. Вообще, думаю, что не только сегодня этот совет актуален, и не только для рыб. Поддержка важна для каждого.
2: Star Trek.
1: Love Radio. Good.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртуть.

0: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Красавцы. Love Radio.
1: Уже 2 сентября, и школьные новости пока продолжают заполнять повестку на фоне наших, наших побед наших киберспортсменов в топовых мировых чемпионатах. Поступило предложение, которое призвано подогреть интерес детей к школе. Counter-Strike и Dota хотят включить в школьную программу. В Госдуме уже поддержали эту идею. Киберспортивные дисциплины, по мнению авторов инициативы, будут способствовать творческому развитию детей. Ну да. Наконец-то можно будет сказать учителю: я не залипал в контру и доту, я творчески развивался, совершенствовал, так сказать, свою креативность. Продолжаем просыпаться с красавцами Love Radio. Уже в следующем часе обсудим тему нашего форума: нужно ли супругам знать пароли друг друга? Ну или даже если вы только-только начали отношения, нормально ли предоставлять пароли партнеру? 8-915-300-106-6. Пишите, что думаете на эту тему в Max Love Radio. А я пойду запишу кружок в наш канал. Там тоже оставляйте свое мнение и свои комментарии. И про музыку не забываем. Через 2 минуты Алок и Халид. Dive into me в эфире Love Radio.
0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты».

0: продажами видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на мтс.ру.
4: Иногда достаточно

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: Еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 10 часов утра.
3: Love News.
5: Маркетплейсы ввели возможность оплаты цифровыми рублями, а Мэтью Перри снимут документалку. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. ВБ, Озон и Яндекс.Маркет запустили опцию оплаты товаров цифровыми рублями. Покупателю нужно зайти в приложение и выбрать новый формат расчета. Напомню, цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Открыть цифровой кошелек со вчерашнего дня можно в 12 крупнейших банках нашей страны. В России почти нет смартфонов, которые способны работать в наших сетях 5G, сообщили «Известиям» участники рынка и эксперты. Подавляющее большинство телефонов не поддерживает диапазон, который госкомиссия выделила операторам для развития связи пятого поколения. При этом компаниям также разрешили использовать для 5G частоты, что ранее применялись в сетях LTE. Однако в таком формате скорость мобильного интернета увеличивается незначительно. А Мэтью Перри снимут документалку. В ней расскажут о жизненных трудностях актера и о том, как он стал звездой сериала «Друзья». В шоу покажут интервью с сестрой знаменитости и его близкими. Даты выхода у проекта пока нет. Селена Гомес и Бенни Бланко отправились на романтические каникулы. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости».

0: За границей выпустили зубную щетку, которая может вести прямую трансляцию изо рта. У новинки есть камера с искусственным интеллектом. Она находит промежутки между зубами и автоматически брызгает туда жидкость для полоскания. По качеству обработки, если верить создателям, все не хуже чистки зубной нитью. Щетка анализирует 28 кадров в секунду и за долю секунды реагирует на обнаруженные проблемы. При этом видео нигде не сохраняется. Изобретение стоит около $500. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова.
1: Доброе утро всем и каждому. И даже если на то нет причин, уверен, обычная улыбка сделает свое дело. Проснулись, улыбнулись, ну и вперед к новым свершениям. Все получится, просто надо в это верить и не отступать от намеченной тактики. Осень – классное время не только для начала учебы, но и для начала новых свершений, новых отношений. И поэтому мы решили сегодня обсудить вот какую тему. Нужно ли супругам знать пароли друг друга? Причем даже если вы еще не супруги, а только-только начинаете отношения, нужно ли предоставлять доступ партнеру к своим паролям? Сразу призываю вас поучаствовать в обсуждении. Думаю, мнений здесь может быть огромное количество. И если у вас есть свое мнение, а может быть есть история, которая имеет место быть, ну и который, от которой мы все ахнем, которую вы можете рассказать, то пишите ее в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Ну а пока пишите, обозначу коротко свое мнение. Как человек семейный и довольно давно состоящий в законном браке, я понимаю, что в паре делиться своими паролями — это, ну, наверное, естественный процесс. Это само собой как-то получается. Ты даже не хочешь предоставлять, а все равно, ну, так или иначе, от какого-то аккаунта, от телефона, от социальной сети, я не знаю, какой-нибудь предоставляешь пароль своей супруге или своему супругу. Ну, например, уехал ты на работу, забыл телефон, возвращаться нет времени, в телефоне супер важная информация для работы, звонишь жене с любого другого аппарата, говоришь, какой пароль на твоем телефоне, и получаешь нужную тебе инфу. И вот жена уже знает твой пароль. Как-то так это происходит. Ну, а вообще в браке пароль от телефона становится семейным достоянием, почти как рецепт, я не знаю, бабушкиного пирога, например. Это норма, как мне кажется. Что думаешь ты? 8-915-300-106-6, Max Love Radio, жду твои мысли на тему форума. Нужно ли супругам знать пароли друг друга? Жду. Пиши с нетерпением, все прочитаю и все озвучу.
2: Красавцы Love Radio.

0: Красавцы. Love Radio.
1: Обсуждаем тему форума сегодня, которая звучит вот так. Нужно ли супругам знать пароли друг друга? Или если вы еще только начали отношения и вам сразу предлагают обменяться паролями, как вы к этому отнесетесь? Пишите в Макс, пишите в наш канал, все прочитаю. Кстати, уже есть сообщение от Рафаэля. Считаю, что нужно кроме доверия еще... считаю, что кроме доверия есть еще вторая половина медали, сторона медали. Все ходим под Богом, и поздно или рано покинем вторую половину. Вот это поворот, ничего себе. Так лучше труды накопления на счетах останутся избраннице. Ага, вот к чему Рафаэль клонит. В общем, он считает, что нужно предоставлять пароли, потому что рано или поздно это может пригодиться. Ну что, насчет, кстати, второй части вопроса, если вы еще не состоите в законном браке, я могу сказать, что сразу доверять пароли партнеру, наверное, все-таки не стоит. Вот Рафаэль про супружескую жизнь сказал, а если ее еще нет, то, наверное, как-то нужно осторожно с этим обращаться. Глупо давать пароль сразу на первом же свидании. Хотя вполне реальная ситуация. Влюбленность, она ведь затуманивает сознание. Так что в начале отношений, кажется, готов отдать все и рассказать все этому человеку. Обмен паролями вообще на первом свидании, это, ну, я даже не знаю, как сразу предложить вместе платить ипотеку. Романтично, но как-то чересчур стремительно. Настоящие отношения — это вообще-то не предоставление паролей, а их совместное восстановление. Могут пошутить многие после потери, да? Ну, часто же такое бывает, что потеряли пароль, а потом мучаетесь, сидите, как же это все восстановить. У меня, кстати, такое было и не раз, а у вас 8-915-300-106-6. Пишите свои мысли в Max Love Radio. Нужно ли супругам и тем, кто только начинает отношения, знать пароль?

0: что думаешь ты?
1: Уже много сообщений вы прислали в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Ну, а тема форума, видимо, задела за живое. Нужно ли супругам или тем, кто только начинает отношения, знать пароли друг друга? Вот что вы пишете. Макс написал: «Доброе утро, любимое Лав Радио. Вопрос хороший, но если вы любите друг друга, считает Макс, и доверяете, то пароли вообще не нужны. У меня вот история. Близкая подруга знает все пароли от устройства и соцсетей. И я ее. Хотя зачем нам лезть в нашу жизнь, в собственное пространство? Хотя бывает всякое», пишет Макс. Леонид, в общем-то, придерживается той же точки зрения. Считаю, что не нужно знать пароли друг друга. Вдруг какие-то там фотографии, например. Все-таки личное пространство. В целом, я согласен. А еще думаю, что даже если вы обменялись паролями и с помощью этого собираетесь как-то контролировать партнера, то это лишь иллюзия контроля. Потому что доступ к телефону, он ведь не гарантирует, что вы узнаете всю правду, да? Можно ведь пользоваться и другими устройствами, мессенджерами другими, ну или мессенджерами с автоудалением, да? Есть такие настройки. Могут быть другие аккаунты или вообще несколько аккаунтов в каждой соцсети. В общем, отследить, наверное, даже с наличием пароля бывает не всегда просто, хотя пароль — это тест, как тест на зрелость. Если без них отношения рушатся, значит, фундамент слабый. Ну и это, наверное, с другой стороны, лишний рычаг управления партнером все-таки в большинстве случаев. Не знаю, что вы думаете. 8-915-300-106-6. Продолжайте делиться своим мнением в Макс Лав Радио и в нашем канале «Под кружочком». Нужно ли супругам и тем, кто только начинает отношения, знать пароли друг друга? Ну а на музыкальном горизонте у нас Филипп Киркоров, «Луиза».
0: Реклама. Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
0: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимизации, максимальной цене много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Шторм. А что думаешь ты?
1: Красавцы, Love Radio здесь с тобой. Обсуждение продолжается. Обсуждение темы форума. Нужно ли супругам или тем, кто только начинает отношения, знать пароли друг друга? Мнений все больше и больше. Это очень хорошо. Значит, откликается в ваших сердцах. Всем привет, пишет Светлана из Екатеринбурга. Если скрывать нечего от второй половины, то и пароли не нужны. А если скрывает свой пароль, то какие могут быть отношения между партнерами? Хорошо принято. Имеет место быть. Ольга подключается к обсуждению. Здравствуйте. Живем с мужем 29 лет. Давно уже ставлю один и тот же пароль. Что мужу, что себе. В банках у нас один пароль. От телефонов другой пароль. Но и там один и тот же. Я имею в виду, нет разнообразия, скажем так, в этом вопросе. Ну, наверное, ключевое слово «ставлю». Ольга, как считаете, ощущается ваш контроль, если честно? Это что-то из разряда «мы подумали, и я решил». Ставлю нам один пароль, дорогой. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. Продолжайте делиться своим мнением.
2: Лав Радио года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшие крылышки в соусе сладкий чили, аппетитный цезарь, пикантная хашмала и другие новинки уже в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
13: Love Radio.

0: форум. А что думаешь ты?
1: Хорошо залетела сегодня тема форума. Нужно ли супругам или тем, кто только начинает отношения, знать пароли друг друга? Алиса под кружочком написала: парень мне каждый раз говорил свой пароль, но я как-то его благополучно забывала, а он каждый раз удивлялся. Ну почему ты не помнишь эти цифры? Да потому что мне это не нужно, пишет Алиса. Золотой вы человек, Алиса, или просто хитрая лиса. Ведь часто так бывает, что вроде бы забыла, но когда надо, как-то всплывает это из памяти, и вдруг все помнишь. Я шучу, конечно, Алиса. Надеюсь, ваша память просто вас подводит, и вы честно забываете абсолютно все пароли своей второй половины. Если собрать все мнения по теме форума, то, наверное, главные мысли такие. В цифровую эру доверие штука важная и нужная. Однако, если в отношениях пароли обязательны, то такие отношения — это уже не любовь, а какая-то двухфакторная аутентификация. С тобой, красавцы Лафразио, в эфире с форумом все заканчиваем, а вот в нашем канале в Максе Лафразио продолжаем обсуждать и обмениваться, нет, не паролями, мнениями. Уже в начале 10-го расскажу, почему старт осени — лучшее время для трудоустройства, ну а через 2 минуты в эфире Лафразио Тедди Свимс.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черная головка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru.

0: Продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: Ворні. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много
3: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Of News.
4: В России появится новый вид вклада. Ученые установили негативные последствия одиночества и изоляции. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 января 2027 года появится новый жилищный вклад. Его цель – это накопление денег на приобретение недвижимости с повышенной защитой от государства до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 400 тысяч. Это не отдельный сберегательный продукт, а связка накоплений и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит на первоначальный взнос. Новый вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки, многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Максимальная сумма вклада 50 тысяч рублей, а срок 1 год. Его можно продлить при сохранении льготного статуса. Деньги можно будет снять только для покупки жилья. В App Store появились поддельные копии удаленных российских сервисов, включая Макс, ВК и Рутуб. Граждан призвали не скачивать приложение. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свое признание в любви или сообщение о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Одиночество и изоляция вместе довольно сильно сокращают период здоровой жизни. Как выяснили иностранные ученые, у мужчин эти состояния приводили к потере 6 лет, а у женщин около 4. При этом здоровый образ жизни смягчает последствия изоляции, но не оказывает почти никакого влияния на само чувство одиночества. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.

0: украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
1: Доброе утро, с тобой Сергей Сорокин, и в начале рабочего дня важная инфа для тех, кто, как ни странно, пока не работает, ну или работает, и в то же время горит желанием сменить место для зарабатывания денег. Сентябрь – лучшее время для трудоустройства. Как объясняют HR, вероятность получить в это время оффер максимальная. Отпускной сезон прошел, компании запускают новые инициативы и расходуют оставшиеся бюджеты, что само собой повышает шанс для соискателя. Ну, для тех, кто не сразу уловил эту информацию, этот месседж, еще раз, HR сами наконец-то вернулись из отпусков и готовы сказать «да», ну, хотя бы из чувства вины за 3 месяца молчания. То есть сентябрь — это такое время, когда фраза «мы вам перезвоним» как-то внезапно превратилась в «мы вам уже прислали оффер». Понимаете? Понимаете? Дорогие мои безработные друзья, просыпайтесь, потому что работающие друзья уже давно проснулись. Допивайте свой латте, капучино и лавандовый раф и жмите откликнуться на максимальное количество вакансий. Шансы есть именно сейчас, а не завтра. Красавцы Love Radio продолжают будить себя, в том числе и даже, наверное, в первую очередь классной музыкой. В ближайшие 15 минут своим творчеством нас порадует Джастин Бибер, Sorry, Fastboy, Music, Sound... Ну и сейчас Хужель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт, Moving to the Sun в эфире Love Radio.
0: Красавцы Love Radio.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красавцы. Love Radio.
1: 9.19 в Москве, и сейчас немного о секретах крепкой семьи, по версии американского бизнесмена Джеймса Дули. Миллионер посоветовал не дарить жене подарки и не разговаривать с ней. Ну что, давайте разбираться. Джеймс женат уже 16 лет и является отцом троих детей, то есть размышлять о рецепте счастливого брака и семейного счастья он как минимум имеет моральное право. Что конкретно он предлагает? Первое, не общаться с супругой в рабочее время, только если какой-то форс-мажор. Второе, не дарить материальные подарки. Вместо них он предлагает дарить жене свое время и свою заботу. Ну и третье, не обсуждать при детях финансы, чтобы те не выросли избалованными. Ну и, наверное, еще четвертое можно добавить. С пониманием относиться к тому, что муж может вставать в час ночи, чтобы, ну, например, поработать. Мужчины, теперь, получается, у нас в арсенале есть отличный лайфхак. Когда жена в очередной раз говорит: «Ты вообще меня не слышишь», отвечаем так: «Я следую совету успешного человека, миллиардера, минимизирую коммуникации». Это такая стратегия роста, в том числе и финансового. Не знаю, поможет или нет, но попробовать можно. Потом расскажете, получилось или не очень. Девушки, а вам как такой рецепт семейного счастья? Интересно узнать тоже. Это «Красавцы Love Radio». Через 15 минут выясним, представителей какого знака сегодня ждет череда невероятных сюрпризов.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал-профиль-М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене,
2: Много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: мы любим музыку. Love Radio.
1: Красавцы. Love Radio.

0: Интересно, что звезды приготовили нам на сегодня. Давайте узнаем.
1: Овны.
0: Будьте готовы к неожиданностям. Они могут изменить вашу рутину.
1: Тельцы.
0: Сегодня ваша энергия активирует окружение. Не стесняйтесь вести за собой.
1: Близнецы.
0: Вселенная готовит для вас череду невероятных сюрпризов.
1: Раки.
0: Осторожность в словах сегодня особенно важна, имейте в виду.
1: Львы.
0: Ваша жизнь полностью изменится, если вы откроетесь новым идеям.
1: Девы.
0: Не бойтесь общаться, знакомства откроют неожиданные двери.
1: Весы.
0: Если возьмете на себя инициативу в проекте, результаты вас поразят.
1: Скорпионы.
0: Поставленные перед вами задачи легко решаются. Главное, вперед и только вперед.
1: Стрельцы.
0: Не забывайте делиться своим мнением. Ваш голос очень важен.
1: Козероги.
0: Что у нас? Стремитесь к стабильности, козероги, и вскоре вы получите заслуженные плоды.
1: Водолей.
0: Ваша уверенность будет служить вам компасом в сложных ситуациях.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы. Ищите поддержку у единомышленников. Ну и на поддержку красавцев. Love Radio можете рассчитывать всегда. Это я сейчас про все знаки, если что.
2: Старт трек.
1: Love Radio года.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
4: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Story. В эфире Love Radio.
1: Это Love Story в эфире Love Radio. Ну и сейчас про трек Леди Гаги и Бруно Марса. Этот фит Леди Гаги и Бруно Марса стал одним из самых заметных поп-баллад середины 2020-х. Песня вошла в альбом My Ham. Ну и сразу привлекла внимание как из-за сотрудничества двух крупных поп-артистов, так и благодаря драматичной истории отношений, заложенной в тексте. Композиция построена как диалог двух людей, переживших непростой период в отношениях. Вначале Бруно Марс поет о тревожном сне, в котором ему пришлось попрощаться с любимой. Проснувшись, герой понимает, насколько важен для него этот человек. Во втором куплете историю продолжает Леди Гага. Ее героиня признает, что отношения переживали трудные времена, ссоры, недоверие и моменты, когда казалось, что все может закончиться. Но именно через этот опыт оба героя приходят к пониманию ценности того, что у них есть. Идея песни изначально принадлежала Бруно Марсу. Он работал над демо вместе с продюсером Дернстом Эмилем и автором Джеймсом Фонтлероем. Музыканты перебрали несколько вариантов композиции, прежде чем нашли подходящее звучание для припева. По словам Дернста, работа шла быстро. Обычно команда делает десятки версий песни, но в этот раз все сложилось после нескольких попыток. Ну и запись произошла почти спонтанно. Леди Гага приехала в студию Бруно Марса в Малибу поздно вечером, услышала песню. Она попросила бумагу, записала аккорды и села за пианино, чтобы разобрать мелодию. В ту же ночь артисты записали вокальные партии. Позже песня поднялась на первое место чарта Billboard Hot 100, став шестым хитом номер один для Леди Гаги и девятым для Бруно Марса. Ну что ж, давайте послушаем этот трек. Звучит он вот так.

0: Одна из самых успешных поп-коллабораций последнего времени. Леди Гага и Бруно Марс. Die with a smile в эфире Love Radio. Марс. Die with a smile. Love Radio.
1: Красавцы. Love Radio.
0: Доброе утро. Желает вам красавцы Love Radio. Меня зовут Сергей Сорокин. Думаю, вопрос жилья, особенно в сентябре, один из самых животрепещущих. И тут на глаза мне попадается новость. В Италии можно купить уютную квартиру за стоимость машиноместа на парковке в Москве. Речь идет о жилье за 1,2 миллиона рублей в каменном доме исторической деревни в регионе Лацио. За эту цену покупатель получит однушку с небольшим балконом в 50 метрах от пляжа и в часе езды от аэропорта Рима. Да, не надо слез, не надо паники, в этой новости вся правда жизни. За один и тот же ценник в Италии ты всего лишь какой-то там сеньор с чашечкой эспрессо по утрам на балконе с видом на море, а в Москве ты герой парковки, профессор в вопросах выживания, в битве за въезд во двор и утренний выезд из него. Выбор очевиден, и его каждый делает сам. Это «Красавцы» Love Radio. В начале следующего часа выясним, как понять, что твой организм обезвожен, даже если пить при этом не очень-то и хочется. Ну и в финале часа Акмаль «Любовная».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Иван. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская. ОГРН 105 774 60.

0: навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на dbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на dbank.ru. АО «Дбанк».
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
8: Много музыки. Много музыки.
9: Еще больше любви.
8: Это Love Radio.
10: В Магнитогорске полдень.
11: Love News.
12: Вечерние группы в детских садах могут начать открывать по новым правилам. Мошенники придумали очередную схему обмана. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах, если об этом попросит не менее 10 семей. Такие группы будут работать до 8 вечера, воспитателям будут доплачивать. Правила могут начать действовать 1 января 2027 года. В Озоне предложили продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Оттуда Marketplace будет доставлять заказы клиентам из России. Отмечается, что сроки доставки останутся адекватными. Мера введена на фоне массовых атак беспилотников. Мошенники прикрепляют к сообщениям в Telegram вредоносные программы под видом игр и приложений для участия в акциях. Если их запустить, личные данные жертвы окажутся у аферистов. Джон Тернус, который стал новым генеральным директором компании Apple, получит базовый годовой оклад в размере 3 миллионов долларов, в то время как его общий компенсационный пакет на следующий год составит почти 60 миллионов. Тим Кук на позиции исполнительного председателя совета директоров будет получать меньше. Российские ученые впервые в мире увидели, как дельфины-родители учат своих малышей говорить. Эти водные млекопитающие дают детям имена с самого рождения. Дельфины знают, как зовут маму и папу, друзей и знакомых, а незнакомцы представляются. Кроме того, морские красавцы помнят имена родственников почти до конца жизни и узнают их в записях. На такое больше никто не способен из животных. По словам ученых, в речи дельфинов есть как минимум 6 уровней организации. Звук, слог, простая фраза, слово, сложная фраза и абзац. А еще специалисты верят, что если мы научимся разбирать язык дельфинов, то поймем и инопланетян. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
4: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
13: Помните старую песню «Вода, вода, кругом вода». Если воды не хватает, то это уже, как называется, обезвоживание. Правильно. Оказывается, головная боль является незаметным симптомом обезвоживания. Причем она чаще и четче, чем жажда, помогает диагностировать этот недуг. Медики добавляют, что неприятные симптомы обезвоживания могут проявляться не только после жаркого дня и интенсивной тренировки. Получается, что головная боль – это такая отличная напоминалка для каждого из нас из разряда «Эй, ты вообще воду сегодня пил?» Ну и головная боль при обезвоживании – это как такой автоответчик для организма. Все операторы заняты, пожалуйста, выпейте стакан воды и попробуйте снова. Это «Красавцы» на Love Radio. Впереди у нас небольшой музыкальный нон-стоп. Мы послушаем Шакиру и Burn Boy, «Дай-дай», а прямо сейчас Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre» на Love Radio.
4: Красавцы Love Radio.

sign, not a bar.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Утро на то и утро. Много важной и полезной информации, которую нужно переварить и как-то отфильтровать. А мы это уже сделали за вас, между прочим. И поэтому напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего лишь взять смартфон и отсканировать QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00, категория 16+. В ближайшее время узнаем, из-за чего зубная щетка может стоить 43 тысячи рублей. Раньше этого Баинди спектакль Cat's Eye Animal и уже сейчас Temper City Self Aware. Слушаем.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
13: Love Radio.

0: Это вау.
1: 10:34. Думаю, уже все проснулись и даже успели почистить зубы. А что, если я скажу вам? Новая зубная щетка с ИИ вышла на рынок. И стоит она $500 или примерно 43 тысячи рублей. Она сама определяет грязные участки, промывает полость рта. В устройство встроена камера, и за процессом чистки можно наблюдать через специальное приложение. Не знаю, правда, действительно, что там интересного, что там можно такого наблюдать. Но сама компания-производитель сравнивает встроенный ирригатор по эффективности с зубной нитью. Но что тут скажешь? То самое чувство, когда твоя щетка с ИИ может быть умнее, чем ты сам. И теперь главный вопрос. Кто в ванной комнате будет главнее? Я или гаджет за $500? Ну что, поживем, увидим.
0: Это вау.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Иногда бывает, что два человека едут примерно в одну сторону, и почему бы им не поехать вместе? Вроде бы просто едете вместе, а иногда за одну поездку успеваете познакомиться и узнать друг о друге что-то совсем неожиданное. Об этом и наша рубрика «Неслучайные связи». Наш ведущий отправляется в поездку по тарифу «Вместе» в Яндекс.Гоу. Сервис подбирает ему попутчика с похожим маршрутом, и вот уже два незнакомых человека оказываются в одной машине. Еще и с приятной скидкой на поездку. А дальше начинается самое интересное. Ведущий расспрашивает попутчиков о случаях, которые произошли с ними в такси, которые они помнят до сих пор. Но новый сезон, время перемен, и у нас в неслучайных связях тоже небольшие изменения.
2: Всем привет. Привет, Сергей. Слушал я все лето, как Макс Фабиан ездит с попутчиками, знакомится с людьми, расспрашивает их о том, что с ними происходило в поездках, и в какой-то момент мне самому захотелось попробовать. В общем, решил тоже прокатиться, познакомиться с попутчиками и послушать, что они расскажут. Теперь попробую себя в этой роли я. Честно говоря, немного волнительно, но я уже готов узнать, с кем сегодня проведу эту поездку.
3: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
2: Здравствуйте, меня Максим зовут, ведущий Лав Радио. Как вас зовут?
4: Ой, привет, меня Настя зовут, приятно познакомиться.
2: Вы знаете, сегодня вы совершенно случайно стали участником нашей рубрики «Неслучайные связи». Я езжу по городу на такси, знакомлюсь с попутчиками и расспрашиваю их о разных историях, которые когда-то случились с ними в такси. Потому что иногда обычная поездка может запомниться надолго. Встречей, разговором, каким-нибудь неожиданным случаем. Может быть, и у вас была такая поездка, которую вы до сих пор помните.
4: Есть у меня одна история, связанная с такси. Летом с семьей отдыхали в Сочи, поехали в горы, но сын быстро устал и начал капризничать. Решили с мужем, что надо срочно обратно. У кого дети возраста 3 лет, меня точно поймут. Этот конвейер слез просто не остановить. Автобус ждать полчаса. Решили, что заказываем такси. Приезжает машина, садимся, и я застыла. Все задние стекла по бокам в разных ярких наклеек. Звери, цветочки, бабочки. Настоящий праздник. Сын сразу же забыл про усталость. Слезы прошли моментально. Прилип к стеклу, показывают на зверюшек. Спрашивал, а это кто? А это что? Я сама, если честно, засмотрелась. Спрашиваю таксиста, а для чего это? Он, улыбаясь, ответил, что вот для таких случаев, как наш. Доехали на одном дыхании, как будто спасибо, что сберегли наши нервы, а сыну устроили настоящий праздник.
2: Слушайте, как здорово, что водитель предусмотрел такую вещь. Казалось бы, обычные наклейки, а в нужный момент они так здорово выручили. Уже через неделю послушаем новую историю. Очень интересно, что мне расскажет мой очередной попутчик.
0: Неслучайные связи в

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Красавцы Лав-Радио.
1: Утро официально можно считать удавшимся. Красавцы Лав-Радио с тобой болтали, смеялись, разбирали новости, которые либо вдохновляют, либо заставляют спросить серьезно. Ну и, конечно, заряжали тебя с помощью любимой музыки, чтобы день стартовал не просто бодро, а с огоньком. Пора финалить утренний эфир и переходить в дневной. Меня зовут Сергей Сорокин. Желаю классного дня и продолжаю оставаться на волне Лав-Радио. До 11 часов еще успеем послушать Артик Асти «Лампочки». И уже через 2 минуты потрясающая предпочтение. Британская красотка появится здесь. Дуа Липа, Гудини. Пока.
2: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков,
9: Любовь Успенская,
10: Эй-Йо-Ла,
11: Ильяна,
12: Газан.
13: Пятый сезон
14: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
15: Премьера на Муз-ТВ.
16: Битва поколений.
17: Это новый вызов.
18: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+. We'll be right back.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске. Час дня.
3: Love News.
5: В Росгосударстве дали советы, как обезопасить операции с цифровым рублем. Россиян призвали не увольняться в никуда. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Роскачестве дали советы, которые помогут сделать операции с цифровым рублем безопаснее. Необходимо всегда использовать только официальные приложения банков и двухфакторную аутентификацию, придумать сложный пароль, никому его не сообщать, никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев и не совершать платежи через бесплатный Wi-Fi. Россиянам, которые планируют сменить компанию или профессию, не стоит уходить до получения нового предложения. Поиск работы стал занимать больше времени, а зарплата при переходе в другую организацию может на деле оказаться до 20% ниже прежней. По прогнозам экспертов, до конца года и в 2027 количество вакансий может уменьшиться еще до 15%. Виктория Бонни рассказала, почему не принимает участие в реалити-шоу. По словам телеведущей, она не готова проводить в проектах много времени за те деньги, которые за них предлагают. В Китае открылся детский сад для роботов, где исследователи будут изучать альтернативный подход к обучению машин. Основное внимание будет уделяться тактильному восприятию и непрерывному обучению. Робот должен будет учиться на собственном опыте. Если во время ходьбы он, например, ударится о стену, это станет частью обучения. Машина запомнит события, попробует снова и изменит движение, чтобы не допустить той же ошибки. Одиночество расширяет кругозор. Как выяснили ученые из Америки, люди без отношений чаще пробуют новые хобби, выходят из зоны комфорта и путешествуют. Позитивный эффект будет работать только в том случае, если человек сам желает свободы и не испытывает тревогу из-за отсутствия партнера. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. И это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня.
6: Колоссальный и традиционный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в первые 20 минут этого часа. Фейсбой, Лири, Калоки, Дженнифер Лопес, на старте «Серебро», «Я тебя не отдам». У микрофона Максим Абдулин. Большой привет.

0: Westwood Rough Wave. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь забежим ненадолго в ближайшее будущее. Узнаем, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Оливия Дин и Дилан Фуэнтес, Телепати. За экватором этого часа Медуза и Хамли Камемайл, Don't Wanna Go Home. И сразу после короткой паузы The Second Voice, Let Me Be.
2: Let me be, let me.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе.
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
15: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: визитная карточка команды The Neighborhood из 2019-го. Помните, это когда был конец света, на киноэкраны вышли первые «Голодные игры», по-моему, даже первые «Мстители», хотя нет, «Голодные игры» были в 2006-м. Что-то путаю, но точно знаю, кто появится после короткой паузы. На горизонте музыкальном у нас «Медуза», «Henry Come a Mile», «Don't Wanna Go Home», «Gayazus Brothers», «Santa Lucia» и много других стопроцентных хитов. Дождитесь и не пропустите.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
6: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ясус Брадерс, Санта-Лючия, только что в эфире Лав-Радио. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Лав-Радио там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Ну и теперь кратко о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа. Под занавес танцевальная история «I'll be waiting» и на «Rehab». Чуть раньше «Нилетто», «Алик Майами», «Лёша Свик», «Громче города». И сразу после короткой паузы «Оливия Адамс», «Дилан Фуэндес», «Телепатии». Дождитесь.
2: Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Бенсон Бун, Бритни Спирс, Дейти и Басты и Майя Мишель. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с треком Body Talk, Али Фарбен и Рене Миллер. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Бенсон Бун, Beautiful Things. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа под занавес Kylie Minogue, Lights, Camera, Action.
2: Lights, Camera, Action, that's it.
0: За экватором сейчас Five's the Family, Fargo, перемотай.
2: Перемотай.
0: И после небольшой паузы Коста Лакоста и Ольга Серябкина «По улицам».
3: И хотя не трезвым по улицам,
0: ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Главрадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Британский музыкальный проект «Нептуника» «What If» только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в небольшой, но разнообразной компании будем завершать текущие 60 минут. Под занавес этого часа Kylie Minogue, Lights, Camera, Action, Kima Sounds, Rise Slow. Сразу после короткой паузы и еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio. Реклама.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
12: «Удачные песни», шоу, на котором будут все. Полина Гагарина,

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: грандиозные премьеры. По мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Много музыки. Много музыки.
3: И еще больше любви.
2: Это Love Radio.
4: В Магнитогорске 3 часа дня.
5: Колоссальный Лав-Радио, привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут здесь будут Джон Саммит, Клава Кока и Джонни. На старте Black Eyed Peas, My Humps. Начнем с проверенного хита. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Лав-Радио.

0: Норвежский дуэт The Bowser Magnetic только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас узнаем, с кем приведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: За экватором отметится отличная вещь от Адама Ламберта, Under the Rhythm. Там же недалеко Шакира и Burna Boy, Die Die. И после небольшой паузы Teddy Swims, Mr. Know It All. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
5: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Хорошо забытое старое в новом звучании. Не сам Сэй только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу о тех, с кем будем встречать финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под номером еще одна реинкарнация большого хита World Gone Wild, Рубин Шульц, Сивел и Сэм Мартин, Мэри Гу, настоящую немного раньше, и Адам Ламмерт, Under the Rhythm, сразу после короткой паузы.
2: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет.
0: Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозные

0: 4 часа дня.
1: Ну, где-то полдень, правда, где-то 2 часа дня. И в ближайшие 20 минут этого часа Биби Райкс от Дэвид Гетто, Фэйсбой, Табас Сири. На старте ностальгический хит I Follow Rivers, Люки Ли. Меня зовут Максим Абдулин.

0: Алекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Миша Миллер и Алекс Вилле. Бам-бам. Немного раньше премьера на счастье. Добро.
2: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте.
0: И уже после короткой паузы AV Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.
14: Love Radio.

0: первая и настоящая любовь.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Миллионер посоветовал не общаться с супругой в рабочее время, только если какой-то форс-мажор. Не дарить материальные подарки, вместо них свое время и свою заботу. Ну и третье, не обсуждать при детях финансы, чтобы те не выросли избалованными. Мужчины, теперь, когда жена в очередной раз говорит: «Ты вообще меня не слышишь», отвечаем так: «Я следую совету успешного человека, миллиардера, минимизирую коммуникации». Это такая стратегия роста, в том числе и финансового.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшие крылышки в соусе сладкий чили, аппетитный цезарь, пикантная хашмала и другие новинки уже в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ренессанс, не побоюсь этого слова, румынской поп-музыки и когда-то вирусной истории из соцсетей. Это Бам-Бам, Миша Миллер и Алекс Вилея, только что в эфире Лав-Радио. Ну и теперь кратко назову тех, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Marshmello, Portal, The Man, Феникс. Под занавес этого часа чуть раньше отметится Мона, Иордан и Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat из музыкального прошлого сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 17:00.
5: LP, Алекс Уоррен, Сивиль, Артик и Асти. Это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с треком «Bizarre» Мадонны Мартин Гаррикс на старте. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Музыкальный флешбэк из 2010-х LP Lost in You. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь немногие из тех хитов, с которыми встретимся в ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Кайга и Макс Макнаун. Take me back. Там же недалеко темпы прибавят Дэвид Гетта и Сиа, Beautiful People. И уже после короткой паузы DJ Go, Джейсон Дерул и Мелоди Ми Чико. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
14: Love Radio.

0: Если бы ваниль была песня Элли Голдинг «Love Me Like You Do», только что в эфире Love Radio, и флешбэк из ностальгического 2015-го, и саундтрек к 50 оттенкам серого, в общем, много заслуг и регалий. У этой песни, которую действительно иногда приятно услышать и повспоминать, что было в том самом 2015-м, еще у нас обязательно будет эта возможность впереди, и как-нибудь к этому вернемся, пока расскажу, с кем проведем ближайшие минуты этого часа. После короткой паузы Карбастани, Mind If I Stay, Никит Киоса с премьерой «Случай» и Дейти, Take Me There, сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Девятый сия, Beautiful People, это она с вами, конечно. Ну и немного о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа. Сейчас расскажу, кто появится на горизонте музыкальном.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Из музыкального прошлого Бритни Спирс, Womanizer, под занавес этого часа, немного раньше Alokal, Айри, Kenny Dope и Never Dull, Deep Down, и сразу после короткой паузы Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Ну а новые 60 минут. Начнем с актуальных новостей.
2: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
3: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Власти дали прогноз по ключевой ставке. Названы претенденты на титул «Слово года». Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме заявили о сохранении ключевой ставки в сентябре. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России оставит показатель на уровне 14% годовых. Максимально возможное снижение, по мнению политика, на 25 процентного пункта. Мошенники рассылают школьникам сообщения с обещаниями федеральной выплаты каждому обучающемуся. Как рассказала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, аферисты предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CVV-код или пароль из СМС. Омбудсмен напомнила, что в этом году подобные меры поддержки для учеников не предусмотрены, а информацию нужно проверять только на официальных ресурсах. В России стартовала вакцинация против гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила о риске появления новых штаммов из Южного полушария и отметила, что лучшее время для прививки – сентябрь Южного полушария и отметила, что лучшее время

0: портреты. Они делают даже простой образ более ярким и выразительным. 6-7, БПЛА, Колобок, Бензин и Блокировка стали претендентами на титул «Слово года». Всего за звание поборются 40 громких выражений. Среди них также есть «Пухосос», «Выгорание» и «Белые списки». Это были новости.
1: Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Ариана Гранде, Jonas Brothers, Амчи Алиша. На старте Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love. У микрофона Максим Абдуллин. Всем хорошего дня и большой привет.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Самые разнообразные саундтреки твоей любви появятся и в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу Whisper, Джоэл Кори. Немного раньше, Зиверт Эвери и Директор Илс, давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, как тот.
0: И после небольшой паузы Хюгель, Эмэл Энджел, Alternate, Moving to the Sun.
3: I'm moving to the sun.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшие крылышки в соусе сладкий чили, аппетитный цезарь, пикантная хашмала и другие новинки уже в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Hollywood Halon. Только что в эфире Love Radio. Ну и теперь кратко о тех, с кем будем приближаться к финалу этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Снова в небольшой, но разнообразной компании завершим текущее 60. The Bowser Magnetic, под занавес чуть раньше пободрее Джо Кори и Whisper. После короткой паузы и новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
16: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
17: 16+.
18: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 7 часов вечера.
3: Love News.
5: Россиянам дали советы по аренде жилья. Сладкий парфюм станет трендом года. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиян призвали не снимать квартиру в сентябре и октябре, поскольку в это время традиционно растет число запросов. Начинается учебный и деловой сезон, поэтому наиболее доступные варианты быстрее уходят с рынка. В Госдуме уточнили, что для переезда по возможности стоит выбирать позднюю осень и зиму. Парламентарии также напомнили, что при долгосрочной аренде важно заранее прописать в договоре, может ли собственник повышать плату. Эксперты до 2030 года спрогнозировали в России сокращение и понижение зарплат из-за ИИ. Об этом пишет газета.ру. Так, первыми изменения почувствуют операторы ввода данных, бухгалтеры, кадровые специалисты и копирайтеры. Парфюмы для релаксации станут трендом следующего года. Как выяснила газета.ру, духи не заменят терапию, не решат ментальные проблемы, однако станут доступным инструментом для эмоциональной настройки. Самыми востребованными останутся сладкие десертные композиции, но популярность начнут набирать более спокойные оттенки чая, кофе, обжаренного зерна, горьких настоек и специй. Мадонна удивила фанатов новым преображением. Скорее смотри свежие снимки на сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Мужа Елены Блиновской объявили в розыск из-за долгов. ФНС еще в прошлом декабре выставила Алексею Блиновскому счет почти на 388 тысяч рублей. При этом, по данным телеграм-каналов, общая сумма задолженности предпринимателя оценивается примерно в 9,5 миллионов. Американец собирается установить мировой рекорд по количеству пар носков в личной коллекции. Мужчина утверждает, что у него уже накопилось более 2000 вещей.

0: на волнах Love Radio Costa La Costa, Cheerleady. Вообще Cheerleady, послушайте, звучит как девушка, с которой все должно быть легко и сладко. Но жизненный опыт подсказывает, что если человек настолько красив, что его уже сравнивают с фруктами, то там где-то обязательно будет косточка. И хорошо, если одно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире твои любимые треки ближе к концу часа. Holy Flame, нежность.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить.
0: Чуть ранее Timber City, Self-Aware. Ну а после рекламы Рахим, Нюша, не бойся.
3: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время, между нами.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
15: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
16: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
17: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: В Италии можно купить уютную квартиру за стоимость машины места на парковке в Москве. Речь идет о жилье за 1,2 миллиона рублей в каменном доме исторической деревни в регионе Лацио. За один и тот же ценник в Италии ты всего лишь какой-то там сеньор с чашечкой эспрессо по утрам на балконе с видом на море, а в Москве ты герой парковки. Профессор в вопросах выживания, в битве за въезд во двор и утренний выезд из него.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122. 2/1А в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Radio, Sia Unstoppable, и осенью особенно заметны люди, которых действительно невозможно остановить. Пока остальные только составляют планы на новый сезон, эти уже записались на курсы, начали проект, купили абонемент и зачем-то организовали общий чат. Ну, знаете, тут главное не мешать. Энтузиаст занят, общество развивается.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжим этот час в стиле музыкального минимализма после рекламы. Твои любимые Arctic Asti с работой лампочки. Ну а завершим час с Рианой. Russian Roulette.
2: Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ, подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много музыки.
3: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
4: Студентам предложили новую меру поддержки. Майли Сайрус забрала никнейм у россиянки. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России предложили ввести федеральную программу, которая позволит студентам-очникам из других регионов покупать билеты к месту постоянного проживания обратно со скидкой 50%. Согласно инициативе, льгота должна предоставляться один раз в течение учебного года. Изначально меру хотят распространить только на ЖД-транспорт. В Госдуме призвали установить обязательное видеонаблюдение в государственных и муниципальных приютах для животных. По мнению депутатов, мера позволит быстрее устанавливать обстоятельства обращений о ненадлежащем содержании питомцев, повысить качество контроля и прозрачность использования бюджета. Майли Сайрус забрала ник у девушки из России. На днях певица отказалась от фамилии, поэтому начала менять имя во всех соцсетях. На одной из площадок никнейм Майли был занят русской девушкой Ксенией. Она давно потеряла доступ к профилю, поэтому звезда без разрешения получила аккаунт, просто обратившись к Илону Маску. Чтобы возвращение к работе после отпуска не стало дополнительным стрессом, нужно дать себе время на адаптацию и постепенно набирать привычный темп. По словам психологов, первые несколько рабочих дней стоит сделать переходными и не пытаться сразу справиться со всеми делами. Также после окончания отдыха важно не отказываться от приятных занятий и оставлять время на хобби и медитации даже в трудовые будни. Зумеры продвигают новый парфюм «Отсутствие душа». В соцсетях завирусился тренд «Феромон Максинг». Молодые люди намеренно отказываются от дезодоранта перед свиданиями, чтобы сохранить естественный запах тела и стать привлекательнее из-за выработки феромонов. Более радикальные адепты не моют голову, повторно надевают нестиранную одежду и не вмешиваются в натуральный аромат. Это были новости Love Radio.
5: Сентябрь только начался, поэтому никаких серьезных выводов. Пока просто знакомимся и смотрим, кто кому понравится. Это Love Radio, с тобой по-прежнему Дима Вебер. На старте Эйв, Meet Me in the

0: продолжение часа на волнах Love Radio. Лирик аутентичная. Сейчас, на самом деле, очень модно говорить «будь собой». Правда, к этому обычно прилагается небольшой список требований. Будь собой, но успешным, красивым, интересным, осознанным и желательно с хорошими фотографиями. Получается, у определения индивидуальность уже появился весьма четкий дресс-код. Ну, если так и дальше пойдет, у индивидуальности наверняка появится и очень четкий фоторобот.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки прирожденной индивидуальности. Ближе к концу часа. Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Но что мне делать, асфальт?
0: Чуть ранее Филатов, Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights. Ну а вскоре после рекламы Гаязов с Brothers, Santa Lucia. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Если вдруг что-то купить очень нужно...

0: ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». Милый дом, все нужное в нем.
1: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшие крылышки в соусе сладкий чили, аппетитный цезарь, пикантная хашмала и другие новинки уже в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Ну, в этом случае, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Филатов и Кэрос, Dennis First, работа Sweet Summer Night. А я хочу тебе напомнить, что признаваться в любви на всю страну ты можешь в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+, ну а самые трогательные я прочитаю прямо сейчас. Итак, Bowl Fork пишет: всем желаю удачи, здоровья, счастья, чтобы мечты сбывались, просто будьте счастливы и любите. Алена Рыкова прислала сообщение: Тони, не описать словами мои чувства к тебе, ты делаешь меня счастливой и каждый день люблю тебя. Кварц, симпатия. Вот такое необычное имя. Тарас, ты мой самый любимый человек, давай встречаться. Далее от Камили Галимазановой: Амир, умоляю, прости меня, я была дурой, вернись. Ну и такое тоже бывает в любовных заключениях. Дима Волков пишет: Ксюша, мы с тобой вместе уже как целый год, я безумно тебя люблю. Ребята, совет да любовь от Арины Шевелевой: удачи найти всем свою половину, спасибо. Далее еще от одной Арины, но на сей раз Есеневой: Женя, любовь моя, закажи мне пиццу, очень тебя прошу. Ариночка, ну я надеюсь, вы не заждались. Карекс 07 пишет: Светлана, люблю тебя, спасибо, что ты у меня есть. Муа. Александр Герасимов: люблю жену Дашу и дочку Катюшу. Правильно, Саш, все четко, коротко и по плану. Ну и последнее на сегодня от Ахмедины 01. Кирюшечка, ты лучший, спасибо за все, что ты делаешь для меня. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много
3: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
4: ЖД-билеты можно оплатить цифровым рублем. Синоптики рассказали о погоде в Москве в день города. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. РЖД запустили продажу билетов на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока только при заказе по телефону. Об этом сообщает РИА Новости. В компании отметили, что операции с новым видом валюты для россиян осуществляются без комиссии. Напомню, ранее такую опцию активировали крупнейшие маркетплейсы МВБ, Озон и Яндекс.Маркет. Россияне начали массово интересоваться турами в Узбекистан, выяснила Лента.ру. На втором месте по популярности курортов для осеннего отпуска остается Турция. Далее идут Азербайджан, Армения и Грузия. Процент бронирований авиабилетов в Белоруссию и Казахстан при этом снизился. На Москву в день города обрушатся осадки. Как рассказали в гидрометцентре, в предстоящую субботу в столице ожидается облачная погода с прояснениями и дождь, а температура воздуха в течение дня составит до 17 градусов. В воскресенье осадки станут временными, столбики термометров покажут до плюс 19. Лерчик попала в больницу. После курсов лечения блогер вновь почувствовала ухудшение. Возлюбленный Валерий Чекалиной рассказал в своих соцсетях о новых болях, которые появились у девушки в ногах и спине. Напомню, 33-летняя интернет-звезда борется с 4-й стадией онкологии. Ранее она уже перенесла лучевую и химиотерапию, а также операцию на позвоночнике. Московская студентка развела актрису и режиссера на деньги, гарантировав им перспективы в зарубежном кино. 21-летняя девушка обещала своим знакомым Голливуд, проекты с Netflix, визы в Америку и сотрудничество с Шанель и Диор. За эти услуги девушки перевели более 1 000 000 рублей. В итоге мошенницу приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
5: Ну что, друзья, настало время снимать свои сериалы для Netflix, и пускай каждая наша жизнь станет незабываемой этой осенью. С тобой Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio, на старте часа Дати, Take Me There.

0: Мари Войз и Бьонс, Сработай Раллинг, продолжение часа на Love Radio. Иногда мы очень долго бежим за вещами, которые должны сделать нас счастливыми, статусом, деньгами, чем-то вниманием, получаем, радуемся. Ну так, минут 15 выбираем уже следующую цель. У человека, конечно, вообще потрясающий талант превращать мечту в самую обычную вещь. Потому что счастье это иногда не ускорится, а хотя бы заметить, что ты уже куда-то прибежал.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы, между прочим, друзья, пробежали уже 20 минут этого часа, впереди еще 40. И вот что мы услышим ближе к концу 60-минутки Kimo Sound Dry Slow. Чуть ранее Акмаль, Любовная.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше, в городе все платят.
0: Ну а после рекламы Tokyo Hotel, How to Love. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Да, тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Миллионер посоветовал не общаться с супругой в рабочее время, только если какой-то форс-мажор. Не дарить материальные подарки, вместо них свое время и свою заботу. Ну и третье, не обсуждать при детях финансы, чтобы те не выросли избалованными. Мужчины, теперь, когда жена в очередной раз говорит: «Ты вообще меня не слышишь», отвечаем так: «Я следую совету успешного человека, миллиардера, минимизирую коммуникации». Это такая стратегия роста, в том числе и финансового.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
3: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Вроде все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ларин на волнах Love Radio, Warning Sign. Самое интересное, в красных флагах обычно мы прекрасно разбираемся и видим их сразу. Просто в начале отношений называем иначе. Не ревнивый, а очень любит, не контролирует, а переживает, не исчезает на 3 дня, а просто сложный человек. Вообще, влюбленность – прекрасный переводчик с тревожного языка на романтический. Переводит без единой ошибки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые не нуждаются в переводе. Kima Sounds, Rise Slow, далее Imanbe Camero, Paul, Make Love. А завершим этот час вместе с Димой Биланом и треком «Держи».
2: Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Официальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд и ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: Еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 10 часов вечера.
5: 2 сентября. Новая жизнь с 1 числа официально началась вчера. Сегодня уже можно немного импровизировать. Сделай это в ритме Love Power с DJ Light. Меня зовут Дима Вебер. Это Love Radio.
3: Love Radio представляет
6: правильный ритм твоего сердца.

0: DJ Light знает, как самый заурядный вечер превратить в вечеринку класса люкс. Все это только для тебя, твоей половинки и всего мира. Раскачиваем планету вместе, это Love Radio и Дима Вебер.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Даже не надейся, твои динамики не остынут от горячих хитов. Ближайшие 40 лови в нашем эфире. Ближе к концу часа. Джин, Don't Say You Love Me. Чуть ранее Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Вскоре после рекламы. Айова, мы. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: продолжение музыкального часа на монах Love Radio. Джин, работа Don't Say You Love Me. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Надеюсь, этот вечер проходит в приятной компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Само собой разумеется, что да, но если что, делай громче, тут классные ребята. Например, DJ Smash и Dior с работы «Розовый туман» появится в эфире сразу после рекламы, ну а в конце часа Freemasons и легенда Софи Эликс Бекстер «Heartbreak Me» и «Dancer».
2: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты».

0: премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Ну что ж, среда уверенно занимает свое место в календаре. Пускай пока что без громких обещаний, но зато с классным саундтреком. С тобой Дими Вебер и Love Radio на старте. Temper City. Self-Aware.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Мартин Гаррикс и Дуа Липа. Scared to be lonely. Иногда люди держатся за отношения не потому, что там хорошо, а потому что неизвестность пугает сильнее привычных проблем. Знакомое неудобство — вообще удивительно уютная вещь. Ты хотя бы знаешь, из-за чего вы поссоритесь и кто первым перестанет разговаривать. Почти стабильность, просто с очень плохим маркетингом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые помогут сгладить любые недосказанности в отношениях. Ближе к концу часа Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Отражение.
2: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл жить.
0: Чуть ранее Тима Белорусских, Мысли.
3: Зажь, что мне светит лишь свет светофоров, и иногда вижу солнце над домом.
0: Ну а вскоре после рекламы Нюша, Аморе. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: В Италии можно купить уютную квартиру за стоимость машины места на парковке в Москве. Речь идет о жилье за 1,2 миллиона рублей в каменном доме исторической деревни в регионе Лацио. За один и тот же ценник в Италии ты всего лишь какой-то там сеньор с чашечкой эспрессо по утрам на балконе с видом на море, а в Москве ты герой парковки. Профессор в вопросах выживания, в битве за въезд во двор и утренний выезд из него.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: продолжение музыкального часа. Two Colors, Fit, Safri Duo и Крис де Саранти. Циникал в эфире Love Radio. Ну, во-первых, звучит как титры к какому-то бразильскому сериалу. А во-вторых, цинизм, конечно, часто появляется не потому, что человек перестал верить в любовь, а просто теперь перед любовью работает внутренний отдел безопасности. Проверить намерения, историю отношений, пару красных флагов и вот только потом запускать бабочек. Значит, это уже такая взрослая романтика. Сердце открыто, но вход уже по пропускам.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а самым классным треком у нас вход открыт в эфир всегда. Через несколько мгновений Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с работой «Отражение». Далее Rehab, Dream Inside Dream, Дарин Хейс. Ну а завершим все с Сэмом Филдсом и Оксом «My Heart Goes».
1: Love Radio.
2: Знаю.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Если понедельник — это планы, вторник — попытка им следовать, то среда уже чистая импровизация. Ты слушаешь Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер, на старте «Медуза» Henry Camomile. Don't wanna go home.

0: что, друзья, нам понадобилось примерно лет 10 для того, чтобы раскрыть это музыкальное преступление. Матранг с работы «Медуза». В кого же он влюблен, спросите вы меня, а я вам отвечу. Недавно Люся Чеботина выпустила новую песню под названием «Медуза Горгон». Теперь дальше думайте сами.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а если думать уже не хочется или не может, за вас я обязательно все сделаю. Вот треки, которые мы услышим в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Кайго и Макс Макнаун. «Take Me Back». Чуть ранее Five Star Family, Фарго, «Перемотай». Ну а вскоре после рекламы мод мурашками. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Без стеснений, глядя практически в глаза, Эд Ширан признается, что влюбился в тело без всяких там, знаете, вот это «мне понравился твой взгляд», «глубина твоих глаз», «в них можно ловить рыбу». Просто, четко и по делу. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо музыкальных планов, в ближайшие 10 минут Die The Life Rent, Люся Чеботина и свежий трек Горгона. Завершим этот час вместе с Кайго и Макс Макнаун Take Me Back. Я ж Дима Вебер, с вами прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне. Пока.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: do, look what you just made me do.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Миллионер посоветовал не общаться с супругой в рабочее время, только если какой-то форс-мажор. Не дарить материальные подарки, вместо них свое время и свою заботу. Ну и третье, не обсуждать при детях финансы, чтобы те не выросли избалованными. Мужчины, теперь, когда жена в очередной раз говорит: «Ты вообще меня не слышишь», отвечаем так: «Я следую совету успешного человека, миллиардера, минимизирую коммуникации». Это такая стратегия роста, в том числе и финансового.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
3: Всем

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Для музыки.
2: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.